0: Приморская волна. В Приморье 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Торт – неизменный спутник многих важных событий. Будущие родители часто используют его, чтобы объявить пол ребенка, заказывая бисквиты розового или голубого цвета. Однако в последнее время в тренде другой формат. Все чаще пары заказывают торты, украшенные снимками УЗИ. Для этого используют специальную съедобную печать. Дизайн дополняют надписями с датой родов, именем малыша, а также звездочками-сердечками и плюшевыми мишками. Главное, чтобы торт отражал радость ожидания. В конце концов, какой бы ни был торт, главное, что он предвещает самое важное событие. Полицейский Шон Риви работает в школе Финикса, штат Аризона, и обеспечивает безопасность учеников. Но он известен не только своей работой. Шон часто участвует в благотворительных акциях и заботится о детских развлечениях. Недавно он организовал для 144 школьников поездку в кино на премьеру «Истории игрушек 5». Полицейский полностью арендовал кинозал, а также оплатил попкорн, сладости и напитки для всех юных зрителей. На это он потратил около 2000 долларов. Но Шон признается, что эмоции детей были бесценны. Для некоторых ребят этот поход стал первым в жизни посещением кинотеатра. В мексиканском городе Лагос-де-Морено появился неизвестный мститель. Он ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их скотчем к столбам. Рядом оставляет таблички с предупреждениями. За сходство с комиксным героем местные прозвали его «Бэтменом из Мексики». Однако полиция считает иначе. Связанных мужчин признают пострадавшими, а самого линчевателя разыскивают за самоуправство. С одной стороны, его методы понятны. С другой, самосуд в современном мире все-таки вне закона. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости

0: погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будет.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: Салют, включи Приморскую волну.
2: Включаю Приморскую волну.
3: 16+. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+. «Приморская волна».
2: «Приморская волна». Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: Приморье, 12 часов.

0: только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: Ежегодно 24 июля, начиная с 2008 года, свой профессиональный праздник «День кадастрового инженера» отмечают все исполнители кадастровых работ в России. Кадастровый инженер – специалист, выполняющий работы по технической инвентаризации и подготовке технического плана объекта недвижимости, а также по межеванию, определению координат границ участка и составлению межевого плана. Также он может проводить землеустроительную экспертизу. Поэтому неудивительно, что требования к специалистам данной профессии весьма высокие. Ведь кадастровый инженер в наше время – это специалист, который должен совмещать в себе несколько профессий. То есть обладать навыками геодезиста, землеустроителя, оценщика и даже юриста. А самое главное, вся его работа основывается на многолетней истории технической инвентаризации. На сегодняшний день в Государственном реестре кадастровых инженеров содержатся сведения более чем о 40 тысяч аттестованных специалистов, которые сдали квалификационный экзамен, получили квалификационный аттестат и имеют право осуществлять кадастровые работы на территории Российской Федерации.
3: 24 июля в России отмечается праздник людей творческой профессии – День флориста. Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени это творчество, помноженное на определенные знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Без любви к этому делу и богатого воображения невозможен во флористике конечный результат – красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом. Работа флориста – приносить радость, быть разнообразной, чтобы удовлетворить множество вкусов людей, для которых создаются букеты, композиции или декорируются помещения. Считается, что труд флористов был востребован еще в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и цветочных композиций. Сегодня букеты цветов являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они сопровождают нас на свидании, на свадьбе, дни рождения и других праздниках.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
3: Реклама. Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Прости.
1: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
2: Включаю радио «Приморская волна».
3: А 16 плюс.
4: Волна. Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-2686-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморск.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Торт – неизменный спутник многих важных событий. Будущие родители часто используют его, чтобы объявить пол ребенка, заказывая бисквиты розового или голубого цвета. Однако в последнее время в тренде другой формат. Все чаще пары заказывают торты, украшенные снимками УЗИ. Для этого используют специальную съедобную печать. Дизайн дополняют надписями с датой родов, именем малыша, а также звездочками, сердечками и плюшевыми мишками. Главное, чтобы торт отражал радость ожидания. В конце концов, какой бы ни был торт, главное, что он предвещает самое важное событие. Полицейский Шон Риви работает в школе Финикса, штат Аризона, и обеспечивает безопасность учеников. Но он известен не только своей работой. Шон часто участвует в благотворительных акциях и заботится о детских развлечениях. Недавно он организовал для 144 школьников поездку в кино на премьеру «Истории игрушек 5». Полицейский полностью арендовал кинозал, а также оплатил попкорн, сладости и напитки для всех юных зрителей. На это он потратил около 2000 долларов. Но Шон признается, что эмоции детей были бесценны. Для некоторых ребят этот поход стал первым в жизни посещением кинотеатра. В мексиканском городе Лагос-де-Морено появился неизвестный мститель. Он ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их скотчем к столбам. Рядом оставляет таблички с предупреждениями. За сходство с комиксным героем местные прозвали его «Бэтменом из Мексики». Однако полиция считает иначе. Связанных мужчин признают пострадавшими, а самого линчевателя разыскивают за самоуправство. С одной стороны, его методы понятны. С другой, самосуд в современном мире все-таки вне закона. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения! Новости.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.

квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: 101, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
3: Реклама. Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+. Приморская волна.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 16 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Ежегодно 24 июля, начиная с 2008 года, свой профессиональный праздник «День кадастрового инженера» отмечают все исполнители кадастровых работ в России. Кадастровый инженер – специалист, выполняющий работы по технической инвентаризации и подготовке технического плана объекта недвижимости, а также по межеванию, определению координат границ участка и составлению межевого плана. Также он может проводить землеустроительную экспертизу. Поэтому неудивительно, что требования к специалистам данной профессии весьма высокие. Ведь кадастровый инженер в наше время – это специалист, который должен совмещать в себе несколько профессий. То есть обладать навыками геодезиста, землеустроителя, оценщика и даже юриста. А самое главное, вся его работа основывается на многолетней истории технической инвентаризации. На сегодняшний день в государственном реестре кадастровых инженеров содержатся сведения более чем о 40 тысяч аттестованных специалистов, которые сдали квалификационный экзамен, получили квалификационный аттестат и имеют право осуществлять кадастровые работы на территории Российской Федерации.
4: 24 июля в России отмечается праздник людей творческой профессии – День флориста. Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени это творчество, помноженное на определенные знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Без любви к этому делу и богатого воображения невозможен во флористике конечный результат. Красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом. Работа флориста – приносить радость, быть разнообразной, чтобы удовлетворить множество вкусов людей, для которых создаются букеты, композиции или декорируются помещения. Считается, что труд флористов был востребован еще в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и цветочных композиций. Сегодня букеты цветов являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они сопровождают нас на свидании, на свадьбе, дни рождения и других праздниках.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская волна.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама.

0: 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Попробуйте рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Радио «Приморская волна».

начинается.

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 18 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Торт – неизменный спутник многих важных событий. Будущие родители часто используют его, чтобы объявить пол ребенка, заказывая бисквиты розового или голубого цвета. Однако в последнее время в тренде другой формат. Все чаще пары заказывают торты, украшенные снимками УЗИ. Для этого используют специальную съедобную печать. Дизайн дополняют надписями с датой родов, именем малыша, а также звездочками, сердечками и плюшевыми мишками. Главное, чтобы торт отражал радость ожидания. В конце концов, какой бы ни был торт, главное, что он предвещает самое важное событие. Полицейский Шон Риви работает в школе Финикса, штат Аризона, и обеспечивает безопасность учеников. Но он известен не только своей работой. Шон часто участвует в благотворительных акциях и заботится о детских развлечениях. Недавно он организовал для 144 школьников поездку в кино на премьеру «Истории игрушек 5». Полицейский полностью арендовал кинозал, а также оплатил попкорн, сладости и напитки для всех юных зрителей. На это он потратил около 2000 долларов. Но Шон признается, что эмоции детей были бесценны. Для некоторых ребят этот поход стал первым в жизни посещением кинотеатра. В мексиканском городе Лагос-де-Морено появился неизвестный мститель. Он ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их скотчем к столбам. Рядом оставляет таблички с предупреждениями. За сходство с комиксным героем местные прозвали его «Бэтменом из Мексики». Однако полиция считает иначе. Связанных мужчин признают пострадавшими, а самого линчевателя разыскивают за самоуправство. С одной стороны, его методы понятны. С другой, самосуд в современном мире все-таки вне закона. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.

0: 51, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.

Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна». В Приморье 20 часов. «Приморская волна».
1: «Приморская волна».
0: «Приморская волна». Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению «Примгидромета», завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови ИК и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+.
3: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 22 часа. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.

нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в субботу в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Надо.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

Волна.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

Волна.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радио «Приморская волна». Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
2: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
3: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

«Маяковская волна».

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов.

Волна.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
2: Приморская.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А сейчас...

0: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
1: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
0: А если я за городом, а как с защитой?
1: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
0: Отлично. Какой адрес?
1: Уссурийск, Суханова, 59.
0: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
2: Любимая поп-музыка.

0: об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
1: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
0: А если я за городом, а как с защитой?
1: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
0: Отлично. Какой адрес?
1: Уссурийск, Суханова, 59.
0: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 8 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 25 июля 1907 года в Англии организовано скаутское движение. Основателем скаутского движения является известный английский общественный деятель полковник Роберт Баден Пауэлл. Все началось с того, что он решил попытаться развить в подходящей для детей форме скаутские мероприятия, которые практиковал во время своей военной карьеры. Английское слово «скаут» переводится как «разведчик». С этой целью он организовал для двух десятков мальчиков из различных социальных слоев лагерь на острове Бронси. Эксперимент оказался настолько успешным, что Баден Пауэлл счел возможным опубликовать его результаты в качестве особой программы для бойскаутов. Принципы воспитания детей и молодежи, которые скорее напоминали занимательную приключенческую игру, он изложил в книге «Разведка для мальчиков». В России скаутинг возник в 1909 году по инициативе царя Николая II. Основателем русского скаутинга стал полковник Олег Пантюхов. К моменту Октябрьской революции 1917 года скаутское движение приобрело большую популярность. В России насчитывалось около 50 тысяч скаутов.
3: 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники российской речной полиции. Впервые в структуре российских правоохранительных органов такое подразделение, как речная полиция, появилось во второй половине 19 века. Проект о ее создании как отдельного ведомства был утвержден императором Александром II в июне 1867 года. Она вошла в состав наружной полиции как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Санкт-Петербурга. В настоящее время подразделения водной полиции находятся в подчинении управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, а также межрегиональных линейных управлений МВД России на транспорте. Как и за все время своего существования, подразделения речной полиции сегодня проводят работу по борьбе с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта России, в том числе по выявлению экономических преступлений, а также в сфере незаконного оборота оружия и запрещенных веществ. В связи со спецификой работы пристальное внимание сотрудников уделяется и борьбе с браконьерством. Значительным опытом обеспечения правопорядка обладают они при проведении значимых общественно-политических и культурно-массовых мероприятий.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
4: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
3: А если я за городом, а как с защитой?
4: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
3: Отлично. Какой адрес?
4: Уссурийск, Суханова, 59.
3: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
5: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16 плюс.
3: Приморская волна.
4: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

только.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае пасмурно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до +26, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Алло, это компания «Снежинка»? Мне нужны жалюзи в спальню. Вертикальные или горизонтальные? Не могу выбрать.
3: У нас есть и те, и другие. Плюс евро-жалюзи. Приезжайте, все покажем.
2: А если я за городом? А как с защитой?
3: Мы ставим роль ставни и секционные ворота любой сложности.
2: Отлично. Какой адрес?
3: Уссурийск, Суханова, 59.
2: Компания «Снежинка». 33-85-00. 33-85-00. Ваш уют под контролем.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбердевайсов.
1: Запомнила?
2: «Салют, включи Приморскую волну».
3: «Включаю Приморскую волну».
4: 16+. «Приморская волна». Все только начинается.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.